В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

Я все думаю, где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

Радиопортал. Нас слышат все.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак,

0: для топлива. В тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или, скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
1: Автомобильные факты.
0: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки ниже 18 градусов, а его пары будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья, просыпайтесь.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Ну что, заканчивается июнь, вот так быстро.
0: Да, а пролетел. Сейчас вот песенка какая звучала, And I Miss You, и я буду скучать. Да, будем и мы скучать. по июню будем скучать.
1: Ну, а не успеем обернуться, на самом деле, ты права, и по июлю
0: и
1: будем
0: по
1: скучать.
0: По июлю заскучаем, да.
1: Ну, давай не будем о грустном.
0: Давай
1: вот переключаемся на позитив. Отличное настроение, друзья, всем.
0: Проснулись, и уже хорошо.
1: Да, бодрое-прибодрое.

0: то, о чем буквально мы недавно говорили, друзья, 30-й день первого летнего месяца на календаре, он же вторник, ну и можно уже объявить о нашем завтрашнем отпуске.
1: Можно, можно. Объявляем.
0: Друзья,
1: официально.
0: Завтра отпуск, не теряйте нас из виду, две недели разбудильник будет отдыхать.
1: Просыпайтесь вовремя самостоятельно, будьте хорошими, ответственными, мы в вас верим, не опаздывайте на работу.
0: Ну а сегодня будет подарок, будет розыгрыш, и все это сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио Портал.
3: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Разбудильник.
0: А ну как тебе сегодня? Легко просыпалась, Лана?
1: Ой, мне сегодня прекрасно проснулась.
0: Солнышко ослепило тебя?
1: Ослепило солнышко ночью, немножечко оглушило, было громко. Не, потом спала прекрасно и в 5 утра та-та-да-та-да, проснулась, все хорошо.
0: Ну что, есть у нас приветы
1: есть
0: утренние?
1: Привет,
0: кто,
1: да.
0: А кто нам пишет?
1: Огнедышащий тапок нам пишет. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасного вторника.
0: Мы вам тоже желаем всего самого наилучшего и отличного настроения.
1: А, кстати, огнедышащий тапок, вы понедельник пропустили.
0: Да, у нас есть журнал учета посещения.
1: Посещений.
0: Не было букву «Н». Ставим, но, надеюсь, реабилитируется.
1: Вот мы-то официально уведомили, что у нас не «Н»ки будут, а что ставят в таком случае?
0: О, отпуск.
1: О.
0: Ноль, но вроде бы как бы буква «О», а с другой стороны тебя и нет. Мы уже о морях думаем, вот чем в отпуске будешь заниматься?
1: Ой, надо подумать. Ну подожди, ну все, так сразу.
0: По секрету всему свету, да?
1: Спать, хотя бы вот утренние часы спать на сон.
0: Выспаться,
1: да.
0: И это уже хорошо.
1: Знаешь, как это, я люблю спать, спать любит меня, но будильник нас разлучает.
0: А вот о любви, кстати говоря, Роман признается в любви своей супруге Валентине, смс-ку написал, передаю привет всему Нововоронежу и Валечке, Роман, Маше тут. И сердечки, и поцелуйчики,
1: ну,
0: все это направляет.
1: Как здорово, как приятно начать так утро. Друзья, правда, вы можете прислать нам сегодня сообщение, как вы нас любите и как будете скучать.
0: Да, а еще давай поговорим сегодня, знаешь, о чем? Сегодня день экономиста вроде бы как бы отмечается.
1: Вот, да, не экономьте на своих чувствах.
0: Экономистам давай аплодисменты включим. Это во-первых. Ну, а во-вторых, друзья, вот, не экономьте на своих чувствах, сказал Лан Вершинина, и давайте об экономике или об экономии поговорим.
1: Об экономии.
0: Об экономии.
1: Об экономике — это вечерние программы надо включать.
0: Нам
1: по
0: это
1: телевизору.
0: Не
1: да, это не наш формат.
0: А мы об экономии поговорим, друзья. На чем вот не нужно экономить, как вы считаете? Напишите нам в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. Не просто так напишите, оригинально, креативно, и за это мы вам подарим вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от нашего партнера компании «Плюшка».
7: Иногда
6: счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Может быть, и нужно экономить, сейчас Алексей сказал, на чем не нужно экономить. Может, и нужно, но на чем вы никогда не сэкономите.
0: Да, вот, да. Вот на что не жалко денег, да?
1: Да, не
0: вот
1: жалко.
0: Ты бы на чем не стала экономить?
1: Я как все девочки, я на парфюме и на кофе бы не стала экономить. Это удовольствие уже будет не то, сэкономишь, а вкус не тот.
0: Согласен.
1: А с плюшкой парфюм, бы совсем хорошо.
0: Парфюм поддерживаю, а я бы не стал вообще вот экономить деньги. Я не умею экономить. А знаешь почему? Чтобы вот потом вставить 5 копеек куда-то свои. Вот. Знаешь, вот чтобы они всегда были у тебя на кармане.
1: Может, у тебя дома печатный станок стоит?
0: А, да нет, но я не экономист, не эконом, я не знаю, как правильно сказать. В общем, я не умею экономить.
1: Все, транжира. Все поняли, да, вот
0: транжира.
1: Я хотела это слово, но промолчала. Но ты сам почувствовал.
0: Хорошо, что я женат. Жена там, вот знаешь, как ручник сдерживает.
1: Вот для этих целей, да.
0: Все.
1: А ты еще мод. Занимаешься мотовством.
0: Мод, вот что.
1: Мод.
0: Про мод. Мод. Есть у нас такой исполнитель,
1: транжира и мод.
0: Отправляет нас на юга. Ну и мы как бы с тобой тоже давай помечтаем в преддверии отпуска.

0: Презент у нас действительно крутой, друзья. Сегодня это вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от нашего партнера компании «Плюшка».
1: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: И не только в «Сити Плазе», но и по адресу «Победы». 1А. Мы с Ланой уже это все запомнили и выучили.
2: Да мы уже и сходили туда, если честно.
0: Да,
2: чего
0: там
2: скрывать-то?
0: Классно. Друзья, поэтому сегодня сразу после разбудильника на «Победу 1А» в «Плюшку» за тортами и всякими разными
2: вкусняшками. И за кофейком, да, там еще кофеек можно. В общем, очень, да, атмосферное место. Рекомендуем, если еще не посещали.
0: Так, сегодня мы про экономию разговариваем, на чем вы не будете экономить, да? Так же мы спросили.
2: Да, никогда не буду экономить на бензине.
0: Это актуально.
2: Это слоган, да, нынешних времен. Ну, дай бог, что все устаканится, да.
0: Есть у нас сообщение смс-ки. Игорь нам пишет: на контрацептивах.
2: Правильно, Игорь, молодец.
0: Все правильно.
2: За здоровый образ жизни.
0: Константин написал: никогда не буду экономить время на написание сообщений на радиопортал.
2: Костя, какой вы молодец! Да. Вот верно, верной дорогой идете, господа.
0: Есть сообщение смс от Виталия: на хороший электроинструмент не буду экономить, так как это экономит время.
2: Совершенно верно. И не зря же есть поговорка: скупой платит дважды. Вот,
0: да.
2: Вот, ну, в жизни же было такое, скажи. У нас у каждого, наверное, было убеждать. Все,
0: 100%.
2: Больше не буду. А еще на отпуске нельзя экономить.
0: Нельзя, если отпуск, то надо по полной программе. Лена, кстати, вот практически как ты, пишет: вкусный кофе, хороший шампунь и вкусный парфюм. Вот именно вкусный.
2: Илья написал: добрейшее утро, радиопортал. Всем привет. Сегодня односторонняя связь. Я в паровозе еду в отпуск в Ленинград. Очень хочется вас слышать. Но, увы, людям в синем привет. А он, видишь, а Илья на отпуске-то и не сэкономил.
0: Да,
2: он поехал.
0: Ну, какие-то. Илья написал: паровоз, люди в синем. Но экономить, самое главное, не будет в отпуске. Это хорошо.
2: Он сэкономил, он Wi-Fi не купил в поезде. Можно же такое, да?
0: Нет.
2: Нету такого?
0: Ну, он уже входит в билет уже туда. Все. Да, все включено.
2: Я давно не...
0: РЖД, вот я люблю коверкать.
2: РЖД, да.
0: Аббревиатуры, да. Слышит, если нас сейчас директор, он скажет: Алексей, ну какой РЖД? А вот РЖД они сразу включают туда и в билет. И постель, и Wi-Fi, и все остальное.
2: Блюпуп и фрешку, да? Помнишь, какой там? Wi-Fi, да. Блюпуп и фрешка. Ирина пишет: здравствуйте. Я никогда не буду экономить время на общение с друзьями и родными. Ой, замечательно, Ирина. Вот прям звучит,
0: правильно.
2: Ласкает слух.
0: Вот видишь, как наши радиослушатели глобально рассуждают. То есть мы здесь про деньги заговорили в самом начале программы.
2: Мы же экономистов поздравили. Мы сначала...
0: А люди вот не экономят на дружбе, на том, чтобы написать на радиопортал. Они
2: эмоциях.
0: Да.
2: Щедро дарят нам, делятся.
0: Не материалисты.
2: А выиграть-то хотят пирожок.
0: Вот Татьяна хорошо написала: не буду экономить на себе, любимой.
2: Ой, хорошо, и одним, знаешь, это ёмко так все, ёмко. Да. На себе, любимой, не стоит экономить.
0: Друзья, 8-3-9-405-49-45. Мессенджер, Макс, СМС. Сегодня разыгрываем вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от компании «Плюшка». На чем вы не будете экономить? Коротко, лаконично, но самое главное, оригинально и позитивно. Напишите нам.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
3: «Радиопортал». Радио Портал 103.1 FM.
4: Доброе утро, друзья, все, кто проснулся и подключился сейчас к нам и слушает нас. Мы рассуждаем на тему, на чем бы мы никогда с вами не стали экономить.
5: Есть сообщение у нас, вот, к примеру, Владимир пишет: на любование природой. Бывает, ляжешь ночью на землю и смотришь на звезды, и вот на этом не надо экономить, считает Вова.
4: Ой, я
5: романтики у нас здесь.
4: Да, я бы глазки закрыла и уснула.
5: На земле.
4: Да хоть на земле. Ну, когда сон, хотела сказать, как в литературе, сон смыкает вежды, не надо на этом экономить.
5: Вежды?
4: Вежды, да. Глазоньки ваши.
5: Это вежды, да?
4: Да, вежды, да. Сергей пишет: доброе утро, радиопортал. Алексей и Лана.
5: Доброе.
4: Хорошего отпуска вам, солнца и моря.
5: Спасибо.
4: И хорошего настроения. Спасибо большое, Сергей. Он пишет: не нужно экономить на отпуске. Нам наставление такое. Но придерживаться нужно, чтобы после отпуска не играть в бебе. Что такое бибе, я не знаю. Что такое бибе?
5: Ну, это не для эфира.
4: Да, не видно, хорошо.
5: Да, я знаю.
4: Ладно. А еще он пишет: экономить нельзя на эмоциях любимого человека, чтобы потом не кусать локти, а кусать вдвоем любимый тортик из плюшки.
5: Вот, классное сообщение. Лиза написала: никогда не буду экономить. Тут здесь три варианта у Лизы. На эмоциях, то, что может порадовать, удивить и дать ощущение. Вот это жизнь! Второе, на близких, на их здоровье и на мечты, а также на их комфорте. И третье, на маленьких радостях, которые, ну, очень-очень-очень хочется.
4: Да, Валберис, открываешь и думаешь: ну кто я такой, чтобы сегодня себе отказывать в этом, правда?
5: Да, Лиза, классное сообщение.
4: О, Ирина здорово написала: а еще я бы не стала экономить на смехе и юморе. Я желаю всем радости и хорошего настроения, несмотря ни на что.
5: Вот, правильно, надо смеяться, надо...
4: Не стесняйтесь, да.
5: Ржать, радоваться жизни.
4: А смех же продлевает жизнь.
5: Да?
4: Вот не сэкономил на каком-то смешке, продлил себе там на часик, еще посмеялся.
5: Марин написала, знаешь, на чем она не будет экономить? Путешествия, стоматолог и вкусняшки. Ну вот стоматолог, мне кажется, не позволит вам экономить. Просто не позволит этого сделать.
4: Да, а я стоматолог, я лечу в Дубай, или как там... Какая была шутка?
5: Интересно, вот нас стоматологи сейчас слушают? Конечно.
4: Ну, наверняка где-то в клинике в какой-то
5: работает. И вот они не экономят на улыбке сейчас, на смехе. Они просто смеют.
4: Главное, чтобы на качестве материала не экономили любимые, родные наши врачи.
5: Да, ну. Николай написал: на себе, на жене и на детях не стоит экономить.
4: А еще тещу забыли, Николай.
5: Да?
4: Да.
5: Надо радоваться.
4: Надо. Святой человек.
5: Валентина пишет: на строительных материалах. Вот, видимо, человек с опытом строит что-то там.
4: Либо ни один ремонт уже Валентина пережила и понимает, что вообще тут не надо было экономить.
5: Елена пишет: косметолог, стоматолог, массажист. В общем, на свою красоту и любовь к себе. Вот. Не стоит экономить.
4: Вот, не стоит, да. Вообще в любви не стоит быть экономным. Чувства нужно дарить. Если любишь, так люби полным сердцем.
5: Катя написала смс-ку: на сладостях, бензине и сотовой связи не надо экономить. Да здесь тоже не позволит, слушай. Не позволит экономить.
4: Ну, знаешь, сладости, а вот потом вес наберешь, что будем делать? Расстраиваться будем.
5: Спортзал. У нас друзья есть, конечно.
4: Точно.
5: Сразу, если лишний вес появляется, в ледовую арену остальные отправляются.
4: Остальные вопросы мы там решим, да?
5: Иван пишет: приключения и рок-н-ролл. Ну, еще там было одно составляющее, которое я вот не озвучил в эфире.
4: Да я догадалась, там даже два должно быть составляющих.
5: Он одно написал почему-то.
4: Иван не в курсе.
5: Ну, уже он в возрасте, видимо, там... Там про кекс не написано. Там просто вот...
4: И про сладости из плюшки.
5: Да-да-да-да-да, именно об этом. Есть сообщение у нас... Константин сегодня прям лидирует на игре в шахматы. Не стоит экономить. А как?
4: А это как? Лошадью ходи, да, как в этом кинофильме.
5: Поясните нам, да. Игорь написал на таблетки от головной боли, таблетки от давления, таблетки от всего вообще.
4: Ну, вчера мы разбирали на таблетки от лени, да, вот не будем экономить. И на радиопортал не будем экономить, будем включать его погромче и щедро дарить звуки всем окружающим, которые ваш приемник издает.
5: Никита написал: носки, трусы и ушные палочки. Ну, первое, второе понятно, а вот ушные палочки.
4: Ну, вот оказывается, если тоже не совсем стоит экономить. Недорогие ушные палочки, вот эта палочка гнется очень сильно, и там очень мало ватки. То есть даже тушь не сотрешь, которая размазалась.
5: Она знает все. Друзья, на чем вы.
4: Да, я знаю, на чем Никита, как он тушь стирает.
5: Напишите, на чем вы никогда не будете экономить свои варианты и версии. Присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. На кону у нас сегодня вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от нашего партнера компании «Плюшка». Мы уходим на информационную паузу. Будем ждать ваших сообщений. Будем?
4: Будем. Обязательно. Очень ждем.
5: Ждем.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне принял в Кремле уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Лантратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы. Она доложила о результатах работы по возвращению военнопленных с момента назначения на этот пост. По словам Лантратовой, ей уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 ребят в тесном взаимодействии, в связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Белоруссии. Также удалось наладить коммуникацию с украинским коллегой Дмитрием Лубенцом и уговорить противоборствующую сторону вернуть домой всех жителей Курской области, которых незаконно удерживали. А совместно с Минобороны был организован приезд в ЛНР 50 журналистов из разных стран мира на место теракта в общежитии колледжа в Старобельске. Российские войска поразили установку подготовки газа в Харьковской области при помощи БПЛА «Герань», сообщили в понедельник Минобороны. Нанесена серия высокоточных ударов по установке комплексной подготовки газа «Скворцовская» в районе населенного пункта Косогоровка Харьковской области. Дроны вывели из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа в районе поселка Понютино. Также операторы дронов ударили по хранилищу горючего смазочных материалов в районе Нового в Кировоградской области. После поражения цели зафиксировали объемные возгорания. Удары по объектам газовой и энергетической системы наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Минтранс разрабатывает новые правила установления дорожных скоростных ограничений. Это пишет российская газета. Принятие этих рекомендаций запланировано на следующий год. Отмечается, что изменения скоростных режимов будут приниматься с учетом фактической интенсивности движения, качества дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. Документ будет иметь рекомендательный характер. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что его ведомство подготовило предложение по регулированию движения средств индивидуальной мобильности на тротуарах. Физическая активность на солнце помогает организму вырабатывать витамин D гораздо эффективнее, чем неподвижное лежание, рассказала врач Ольга Малиновская. Она отметила, что последние научные данные указывают, что одного только солнечного света для обеспечения организма витамином D недостаточно для эффективного усвоения. Нужно активное движение. Это значит, что человек, лежащий на шезлонге, выработает меньше солнечного витамина, чем тот, кто играет в пляжный волейбол, плавает или делает зарядку. Еще одним важным фактором, влияющим на уровень витамина D, является питание в жаркие месяцы. Аппетит снижается, и люди часто ограничивают себя в жирной пище, мясе и рыбе, которые являются основными источниками витамина D извне. Единственным достоверным способом оценить уровень витамина D в организме врач назвала анализ крови на витамин D и рекомендовала проверять этот показатель хотя бы раз в год, не полагаясь на самочувствие. Курс доллара на сегодня 77.75, курс евро 88.65. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья! Улыбайтесь, улыбайтесь и не экономьте на улыбке сегодня.
1: Желаем каждому фантастически удачного и 100% успешного летнего вторника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе!

0: Доброе утро, дорогие друзья.
1: Ну, давай сначала про презент расскажу, про крутой, а потом какая-то информация у тебя там завалялась,
0: конечно,
1: я слышал, да?
0: Конечно, завалялся. Она просто ждет, в очереди стоит уже, бьет копытом.
1: Итак, друзья, у нас сегодня для вас вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя. Победитель в нашей викторине определится. Партнер у нас сегодня компания «Плюшка». Все, вот так в кучу я собрал. Давайте послушаем информацию о «Плюшке».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
1: День экономиста мы отмечаем сегодня. Мы у вас спросили, дорогие проснувшиеся и слушающие, на чем вы никогда не будете экономить. Есть сообщение, но пока Лан Вершин просит слово.
0: Ой, как приятно, да, включить этот микрофончик. Я тоже хотела сказать, что очень бы хотелось никогда не экономить реально на личном времени, которое отводишь для своего удовольствия. Вот для такого удовольствия, как почитать книжку.
1: Эстетическое удовольствие.
0: Да, да.
1: Я не люблю читать. Я аудиал, я слушаю. Если вот мне лучше послушать книгу. Ну, и я запомню.
0: Алёша, неси читательский дневник. Будем смотреть, что ты на лето. Я хотела рассказать, вот прочитала такую информацию, не могу не поделиться. Вот у нас же у каждого с вами есть дома книги, которые мы купили, нам подарили. Или вот ты взял книжку и думаешь, я ее почитаю, ну, сегодня начну.
1: А есть еще, знаешь, какие книги? Какие? Ну, извини, перебью.
0: Да, давай.
1: Которые не вернул в библиотеку еще со школьных времен.
0: Но ты же себе обещал прочитать ее.
1: Ну, обещал,
0: и открываешь,
1: да.
0: Такой,
1: ну, тебя обещал.
0: Там штемпель такой, библиотека города Нового Воронежа.
1: Школа номер 4, да.
0: И вот реально, есть же такие книги, которые ты себе говоришь, я ее прочитаю. Ладно, на выходных прочитаю. У меня накопилось уже штук 12 лежит на тумбочке, да. Некоторые даже начаты с закладочками. Думаю, я найду время, я найду на тебя время. И не получается. Оказывается, это сейчас не слово дня, а просто говорю, японцы придумали даже специальное слово для этого. Сундоку. Это переводится как буквально складывать книги для чтения. И, в общем...
1: В сундоку. Ты открыл, начал читать закладочку туда и в сундоку. И все в сундоку.
0: Да,
1: все правильно, логично.
0: И вот в Японии даже ученые стали заниматься изучением этого
1: сундоку.
0: Происходящего феномена. И они его изучают. И, ты знаешь, у них, оказывается, это даже круто. Чем больше книг, тем лучше, которые ты никогда не прочитаешь. Они полочки специальные покупают, такая библиотека. И вот представляешь, вот зашел в комнату такую, да, и посмотрел, а я это никогда не прочитаю. Но, значит, японская культура, она же вообще очень такая специфическая. И один товарищ, итальянский писатель Умберто Эко, описал это. Он назвал непрочитанные книги не антибиблиотекой, а утверждал, что они важнее прочитанных. Прочитанное — это ты уже знаешь, а непрочитанное — напоминание о том, чего ты не знаешь. То есть развил такую философию, сэкономил на своем времени, отдохнул, не почитал книжку. Представляешь? А это вот я этого еще не знаю. Вот так вот, Леш, зашел в библиотеку. А где наша библиотека городская нынче?
1: Во дворце?
0: Во дворце.
1: Вот, представляете?
0: Вот когда вы увидите там Алексея Никитина, который ходит по рядам и так философствует, может быть, созерцает.
1: Это практически невозможно. Но я же тебе говорю, я не про то, что читать. Я вот слушаю.
0: Так ты не ходи читать. Ты просто посмотри и это...
1: И в сундоку.
0: И в сундоку, да, точно.
1: Ну, хорошо. Друзья... Опять же, вот просвещаемся благодаря Лане и ее познаниям.
0: Не экономьте на своих знаниях, включайте радиопортал.
1: Да. А на чем, напишите нам, вы никогда не будете экономить. Вот сегодня, здесь и сейчас. 8-3-9-405-49-45. Оксана нам пишет, на шпаклевке, тоналке и на имплантах. А, то оригинально, есть, с
0: главное
1: юмором.
0: Не перепутать шпаклевку и тональный крем, куда наносить. Хотя, в принципе, эффект одинаковый, да, выравнивание. Сергей пишет, не нужно экономить. После тортика от плюшки на тренажерном зале в ледовой арене остальное.
1: Так.
0: А также не надо экономить на личном времени, потраченном на радиопортал Алексея и Лану. Это положительные эмоции, открывающие радостными чувствами, душевным подъемом и вкусными десертами, которые продлевают жизнь.
1: Есть сообщение от Юли. У нас здесь философов много сегодня. Уходовые процедуры у косметолога, обслуживание автомобиля и вкусный кофе. Вот на чем не стоит экономить. А что касается философов, Мария написала, «Я ни на чем экономить не буду». Как сказал Эрнест Хаскинс, кто это?
0: Ну, наверное, видимо, какой-то автор.
1: Авторитетный.
0: Авторитетный автор. Я говорю, автор, у тебя авторитет.
1: Если каждый месяц откладывать, это Юля пишет, цитирует она вот этого Эрнеста, откладывать понемногу каждый месяц, то уже через год вы будете удивлены, как мало у вас набралось.
0: Да Эрнест еще тот экономист был. С праздником вас, Эрнест, если он жив еще, интересно.
1: Удалить приложение ВБ, вот здесь пишут, Озон и Яндекс, и все вот это вот, и тогда...
0: И жизнь заиграет новыми красками.
1: Денежки будут целыми. Это нам Антонин написала. Друзья, сегодня мы спрашиваем у вас, на чем вы никогда не будете экономить? Вот мы с Ланой все-таки пришли к такому... единому мнению, что на отдыхе не будем экономить.
0: Нет, не будем мы экономить.
1: На море, мы все на море собираемся, пока фантазируем.
0: На море, ну, Воронежское, оно теплое всегда.
1: А морская черепашка там встретится?
0: Встретится и тиляпия, и морская, и Воронежская даже черепашка.
1: Хорошо.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник.
4: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, во вторник, 30 июня.
5: Овны, сегодня лучше делать ставку на качество, а не на скорость.
4: Тельцы, вас ждет повод порадоваться чужому успеху, как своему собственному.
5: Близнецы, день принесет неожиданную возможность проявить себя.
4: Раки, сегодня важно не упустить шанс, который сначала покажется незначительным.
5: Львы, вас ждет удачный момент для того, чтобы взять инициативу в свои руки.
4: Девы, кто-то может обратиться к вам за помощью или советом.
5: Весы. Сегодня полезно довериться своему вкусу и чувству прекрасного.
4: Скорпионы. Вас ждет приятная ясность в вопросе, который долго оставался открытым.
5: Стрельцы. День подарит возможность отвлечься от рутины.
4: Козероги. Сегодня стоит уделить внимание тому, что вдохновляет.
5: Водолеи. Неожиданный поворот событий принесет больше плюсов, чем минусов.
4: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня вас ждет день добрых слов и хороших эмоций. Это добрые слова и хорошие эмоции.

0: окну. Отбрось все заботы, прием не включи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
1: Доброе утро, ну вообще нормальные слова поддержки. Тону. Да. Не тоните, только в своих эмоциях прекрасных, которые позитивные.
2: На которых
1: позитивные.
2: Не надо экономить.
1: Да, на которых вообще никак не надо экономить. Вот, и чтобы вы не тонули, я опять вам чего-нибудь расскажу, что придумала наша эволюция. Леш, вот помнишь, когда в воде чуть-чуть поплещешься, пальцы такие превращаются в чернослив или...
2: Да, как у старого деда, ну, упростят. Да.
1: Ну вот, а как ты думаешь, почему?
2: Не знаю.
1: Ну, распарились,
2: я не знаю.
1: Вот мы почему-то считаем и думаем, что вода впиталась, там вот кожа разбухла или что-то вот такое случилось.
2: А на самом деле нет.
1: Эволюция, это она молодец, она же за нас подумала. Пальцы-то морщатся не от воды. Вот и из морюшка вы вышли, а это все у вас не от воды. А почему? А потому что так сработала нервная система. У нас, в общем, есть четкая такая функция, чтобы в воде улучшить хватку. Природа придумала так, вот пальчики рук и ног, вот по скользким камням ходить или еще что-то взять, они вот так вот морщатся, и получается как протекторы на, ну, как
2: на резине,
1: колеса,
2: на
1: как колеса, да,
2: так.
1: То есть вот эти вот бороздки, они воду отводят, представляешь, какие, у тебя сразу такие вездеходные шины на ногах и на руках, в общем, морщины эти появляются на пальцах, потому что нервная система дает команду кровеносным сосудам под кожей сузиться. Кровь уходит, объем ткани уменьшается, и верхний слой кожи проседает, образуя вот такие вот складки.
2: Я на самом деле вроде бы как бы удивлен, а вроде бы и нет, потому что буквально недавно с коллегами мы обсуждали вот это вот все, наш организм, как он устроен, насколько он продуман. Каждая часть отвечает за что-то там, для чего-то это надо. И вот сейчас ты мне рассказываешь такие вещи.
1: Ведь остальная кожа-то у нас так не морщится. Смотри, вот сколько мы в воде находимся.
2: Нет, ну смотря в какую воду зайти. Если вот в холодную зайти в воду, то...
1: Там пупырышками покроешься.
2: Да вот тоже сморщится, я тебе могу сказать. Еще как...
1: Ну, в общем, морщины-то, заметьте, у нас на пальчиках и на ногах появляются не сразу, нужно 3-5 минут. А это зачем? Чтобы фальшстарта-то не было, ложных срабатываний не было. А то, представляешь, помыл руки, а пальцы у тебя вот так вот сморщились. Потому что такими сморщенными, оказывается, пальчиками сухие предметы брать хуже, выскальзывают из рук. Все ученые выяснили. Но есть один нюанс. В общем, рефлексы у всех выражены не одинаково. У некоторых пальцы не сильно морщатся. Это все связано с состоянием нервной системы. И вот они, как это выяснили-то? Они нервишечки тут где-то повредили на пальцах какому-то испытуемому или выяснили. Угу. И все, пальцы перестали морщиться.
2: А меня вообще в последнее время все больше и больше интересует вопрос, как быть спокойным, когда клетки нервные. Поэтому ученые молодцы в этом направлении. Продолжайте работать. Пока мы будем в отпуске, может быть, какие-то еще открытия новые появятся.
1: Значит, друзья, вышли из ванной, помыли руки или что-то там долго стирали посуду, мыли, посмотрели на свои пальцы и вспомнили о древнем человеке, который в вас все-таки живет.
2: Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка».
3: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
2: И вот это самое торжество вкуса под названием «Дрожжевой пирог» с начинкой на выбор победителя мы сегодня подарим тому, кто напишет самое оригинальное и самое остроумное сообщение. На чем вы никогда не будете экономить? Мы спросили, вы отвечаете. Давай читать, тут уже нам накидали сообщения.
1: Накидали. Сергей пишет: «Нельзя экономить на крышке с замком бензобака автомобиля».
2: Так.
1: Это если у вас только «Жигули», а в современных, простите, не получится этот процесс.
2: Не высосишь. Раньше это вот...
1: Да, шланг и бензин слили.
2: Я называю вещи своими именами. Раньше так делали, сейчас Нет, ну хорошо, версия принята.
1: Вот, еще Сергей пишет, нельзя экономить на воспоминаниях, которые не продаются. Нужно ценить моменты, проведенные на пикнике с любимым человеком. Из них состоит жизнь.
2: Так, а мы с тобой будем ценить моменты, вот то, что мы здесь на Радиопортал 30 июня 2026 года. Надо ценить.
1: Обязательно.
2: Надо зафиксировать.
1: Надо сфотографировать, ну, зафиксировать.
2: Давай. Да, перед отпуском, а то мало ли как отпуск.
1: А знаешь, помнишь, когда возвращаешься в школу, учителя, такие ребята, вы все подросли, вернулись загорелые, да?
2: Вот да, мужчины возмужали, девчонки там что... Ну, похорошели, скажем так.
1: Похорошели, да.
2: Давай еще к сообщениям.
1: Юлия пишет, доброе утро. Я никогда не буду экономить на лени. Это мое секретное умение расслабляться.
2: Лень. Я думал, Лена – это Лена.
1: Нет. А еще она пишет, я никогда не буду экономить на комплиментах. Пусть мир станет чуточку добрее.
2: Ну, это хорошо. Это правильно. Юля, давайте мы ждем от вас комплименты.
1: Комплименты ждем, да.
2: Мы тоже в ответ вам
1: что-нибудь. Екатерина просто нам прислала такого какого-то милого страуса, наверное, да, птенец страуса. Нам привет машет. Ну, здравствуйте, Екатерина.
2: Привет и вам. Доброе утро, Катя.
1: Это она просто сигнализирует. Я проснулась, привет!
2: Ну, во-первых, это первое сообщение от Екатерины. Вот первое сообщение, которое она вообще написала нам на Радиопортал. Смотри, вот я историю
1: открыл. С почином вас, да.
2: Да, Катя, давайте присоединяйтесь к нам. Мы только рады новым слушателям и новым абонентам нашим.
1: Абонентам, знаешь, как правильно, абонент или абонемент, да?
2: Вот, Катя нам пишет.
1: Да,
2: никогда не буду экономить на перекусах. Голодный человек, злой человек. Никогда не буду экономить на смехе. Это лучшая валюта. Вот, Катя, отлично, да. Начали, здорово, стартанули. Друзья, расскажите вы нам, на чем никогда не будете экономить. За самое классное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка».

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня, 30 июня, в Нововоронеже ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 19+.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.
1: Разбудильник!
2: Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы спросили вас, на чем никогда не будете экономить. Вы присылаете, мы зачитываем, ну и за самое оригинальное и креативное сообщение будет подарок. Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя от нашего партнера компании «Плюшка». Есть смс-очки, я пока зачитаю. Вот Богдан пишет: «Время, деньги, забота». Так. «На бритве не буду экономить», Константин пишет, «потому что так больно выдирать бороду».
3: Только хотел сказать, да, это чревато неприятнейшими ощущениями, наверное,
2: очень,
3: да, и порезами.
2: Да, очень много наших радиослушателей пишут про, ну, вот это вот нехорошее дело, от которого все... Ну, про алкоголь. Да, вот они хотят экономить на нем, но...
3: Представляете, я не поняла.
2: Ну, мы, друзья, вам не советуем. И вообще не надо.
3: Нет, но уж если нужно, то экономить, правда, экономить не нужно в данном случае. Это ваше здоровье, мы тоже за здоровье.
2: За здоровый образ жизни мы его пропагандируем. Роман пишет: «Чай, пельмени, колбаса». Вот это наш человек.
3: Чай, пельмени, колбаса. Слушай, в следующий раз надо загадать, чтобы песню дальше продолжили или стихи написали.
2: Классно, да?
3: Запомните, июль мы начнем с чаю, пельмени.
2: Давай, я прям реально запишу.
3: Запиши,
2: продолжите строчку. Чай, пельмени, колбаса. Вот теперь у нас такой будет, в таком формате разбудильник. Да, просто билиберду будем говорить и все. Продолжите строчку.
3: А потому что мы не экономим на эмоциях. Вот Сергей написал, что я никогда не буду экономить на зубах и профессиональных стоматологах для медицинских осмотров. Подобная экономия гарантирует усугубление проблем и многократно увеличенные затраты в будущем. Вот.
2: Знаешь, на чем нельзя экономить? На ручках шариковых или каких-то.
3: Не пишет, да? Надо перо брать, как у Александра Сергеевича.
2: Чай,
3: было.
2: Пельмени,
3: чай,
2: колбаса.
3: Пельмени, колбаса, да.
2: Да, вот, все, расписал ручкой.
3: Потом придешь в июле, расскажешь цены, как две недели будешь мониторить. Чай, пельмени, колбаса. Вот, и, друзья, мы сегодня говорим, что на чем мы не экономим. В основном мы не экономим на эмоциях, на смехе, на улыбке.
2: Это очень важно.
3: Поэтому слово дня. У нас слово дня.
2: Ну подожди, надо объявить. Ну, сейчас, у меня есть ответ. Дамы и господа, встречайте, постоянная рубрика в рамках утреннего шоу «Разбудильник». Заведует этой рубрикой Лана Вершинина. Ну а рубрика называется «Слово дня».
3: Сегодня у нас слово, имеющее латинские корни, слово резиньяция.
2: Резиньяция?
3: Да. Это чувство полного смирения и покорности судьбе. Вот. Поэтому мы... Ну, когда у тебя закончились все эмоции, закончились улыбки, и ты что воля, что не воля...
2: Кому сгорит, тут не утонет и все остальное, да?
3: Как в фильме, помнишь, она вот сидела не смеет, что воля, что не воля. Вот это ее постигла резиньяция. И слово, между прочим, использовали очень много. И Максим Горький, и Толстой, и Тургенев, и... А Бальмонт вообще, Константин, написал, что у него стихотворение называется «Резиньяция». Полюби свою печаль. В общем, друзья, не надо нам запоминать с вами это слово, потому что мы уже пришли к общему выводу, что мы не экономим на эмоциях, мы улыбаемся и радуемся жизни, и мы не будем покоряться вот так вот судьбе, что воля, что не воля. Я, видишь, от обратного сегодня.
2: Никакой резиньяции.
3: Не, ну мы умненькие, мы запомнили в школе слово это, явно встречали в стихотворениях, но не понимали, об чем речь-то идет.
2: Юль нам пишет, тут вот мне Серега сказал, так и пишет Юля, он никогда не будет экономить на женщинах, трусах и на вот опять про алкоголь.
3: Ну, вот Сереге, может быть, это очень нужно. Мы.
2: Ну, вот он, видишь, он на женщинах, на трусах про свои он пишет. Или купи женщинам.
3: Подожди, ну вот
2: алкоголь. Купи красивое, хорошее белье. Да. Алкоголь убери в сторону.
3: Подожди, алкоголь, алкоголю рознь. Опять сейчас про новое слово. Вот есть же такое понятие, как энотерапия.
2: Эно?
3: Эно. Да. От греческого энос — это вино. Винотерапия. Так что алкоголь тоже хорошо, но это принять ванну там с бокалом красного вина, которое в воду добавить, и не в себя. Для кожи, говорят, очень
2: ничего
3: полезно.
2: Ничего себе,
3: да.
2: Ты гурман, это вот ванны с шампанским, и еще в вине купаешься.
3: Да, да, поэтому вот не экономим на алкоголе, мы просто умываемся этим вином. Есть же косметика с вином. Есть.
2: Я не спорю.
3: Ну, это не как отдельно крем наносишь, а вино внутрь. Нет, это...
2: Вот еще Сергей нам написал. Никогда не нужно экономить на подписке Алиски.
3: На Алиске?
2: Ну, может быть. Это вот мнение. Все это мнение наших
3: радиослушателей. А еще Сергей пишет: ночью тортик мне приснился шоколадный, с кремом весь. Я проснулся, удивился. Торт в холодильнике исчез. Я пошел на кухню смело, достал вилку, съел кусок. И вот счастье в тот же миг тут опечатка. И вот счастье, в тот же миг заболел мой зубок. Стоматолог мне сурово погрозил: сегодня днем ешьте фрукты, будьте здоровы, а торты оставим на потом.
2: Принято, вот. Поэзия тоже, это да. Класс. Ну что, через несколько минут, через пару, если быть точнее, будем подводить итог. Друзья, кому же достанется наш главный приз? Вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой на выбор победителя.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Ну что, наступило время объявлять победителя. Итак, у нас сегодня победителем становится...
1: Становится барабанная дробь. И кто у нас становится? Как это слабенькая барабанная
0: Ирина.
1: Дробь.
0: Ирина, а вы какая есть? Ирина.
1: А не экономьте на барабанной дроби, Алексей, вот, пожалуйста.
0: Так это у нас Анатолий заведует вот этим.
1: Анатолий?
0: Да.
1: Толик.
0: Работает.
1: Местный Толик.
0: Все нормально.
1: Ирина, да, Ирина написала, что она никогда не будет экономить время на общении с друзьями и родными. И никогда не будет экономить на смехе и юморе. И всем желает радости, хорошего настроения, несмотря ни на что.
0: Ирина, а мы вам желаем приятного аппетита, потому что вам достается вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой, кстати, на ваш выбор. Если вы нас слышите прямо сейчас, напишите. Если нет, ну мы свяжемся после разбудильника с вами.
1: И разделите этот пирог решим. С друзьями и с родными, и получите хорошее настроение.
0: Все. Нет, ну не все.
1: Как?
0: Ну праздники, праздники, как всегда, праздники. День экономист сегодня. Всемирный день социальных сетей, кстати, Международный день парламентаризма, Международный день астероида, День разбрасывания монеток и День прикида.
1: А как нужно отметить День социальных сетей? Зайти или выйти, наоборот, сегодня, не посещать?
0: Ну, можно не посещать, а можно как-то ярко украсить свою страницу во ВКонтакте или в Одноклассниках.
1: Мне кажется, у некоторых каждый день этот праздник происходит. Особенно с заменой аватарки. Думаешь, вчера же писал вот так вот, выглядело, где этот человек в переписке? А нет, он уже имечко поменял и картинку, да. Именинники у нас сегодня. Иосиф, Исмаил, Кирилл. Клим, Максим, Никита, Савелий, Эммануил. А девчонки у нас сегодня именинницы – Пелагея.
0: Всем вышеперечисленным. Ну что, друзья, утреннее шоу «Разбудильник» уходит в отпуск на 2 недели. Встречаемся там 15-го, да, по календарю. Ну, мы вам сообщили.
1: На том же месте, в тот же час, да?
0: Да. Успехов, удачи и всего самого наилучшего.
1: Всем хорошего-хорошего настроения. Попытайтесь его сохранить на 2 недельки даже без нас. Мы вернемся, проверим обязательно. Ну и, конечно же, просыпайтесь и не опаздывайте на работу, чтобы нам стыдно не было за вас.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: the right to party. Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться, теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, из-за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, страны-участницы Североатлантического альянса недооценивают опасность дальнейшей эскалации на Украине. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, в связи с планами НАТО по разработке перспективных систем вооружения в интересах киевского режима, деструктивные последствия, проистекающие от подобных краш-тестов для данной постсоветской страны натовскими стратегами, откровенно игнорируется. Опасность дальнейшей, в том числе и горизонтальной эскалации украинского кризиса, явно недооценивается. Владимир Путин на это указал. Для наращивания военных бюджетов используются лживые заявления о якобы российской угрозе. Президент напомнил, на протяжении веков на Западе периодически возникал вопрос о предполагаемой угрозе с Востока, что позволяло элитам оправдывать свои ошибки в экономике и собирать средства с налогоплательщиков. Россия наращивает загрузку нефтеперерабатывающих заводов, укрепляя таким образом стабильность топливного рынка. Для регионов с активной логистикой стабильное обеспечение становится ключевым фактором для транспорта, промышленности и жилого сектора. Для инвесторов новость о полной загрузке российских нефтеперерабатывающих заводов снижает риск краткосрочной волатильности на рынке. Приоритетом для властей является обеспечение топливом общественного транспорта, социальных служб и сельскохозяйственной техники. Правительство призвало российский регион расходовать топливо с учетом потребностей в ключевых отраслях, повышая эффективность использования топливных ресурсов. Напомню, ранее президент Владимир Путин призвал топливные компании рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного обеспечения потребителей бензином и дизелем. По словам президента, их запасы в России сейчас оцениваются более чем в 1,5 миллиона тонн, а ранее накопленные объемы топлива уже начали поступать на рынок. Параметры программы «Семейная ипотека» не будут меняться до 1 октября этого года. Решение о возможной корректировке условий будет принято не ранее этой даты, сообщили в Министерстве финансов. В настоящее время профильные органы в исполнении поручения президента России Владимира Путина продолжают работу над предложениями по совершенствованию программы. Власти рассматривают различные варианты дальнейшего развития семейной ипотеки, чтобы сделать поддержку более адресной и таким образом усилить ее влияние на демографические показатели. При принятии решения важно учитывать интересы всех участников рынка – граждан, строительных компаний и банков. Последние изменения в программу, напомню, были внесены 1 февраля нынешнего года. Для повышения адресности поддержки было введено правило «одна семья, одна льготная ипотека». При этом супруги обязаны выступать солидарными заемщиками. Оценки за поведение планируют ввести во всех российских школах в 2027 учебном году. В настоящее время новую систему проверяют в 89 школах 7 российских субъектов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое или недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. В 2027 году по ним будут заниматься ученики 10-11 классов. Речь идет в том числе о русском языке, литературе, математике, информатике, помимо этого физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовили правила действий в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: тебя.
1: Реклама на радиопортал.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. М-м-м. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Киевский режим наращивает попытки на деле реализовать давно лелеемое им стремление столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией в ложной надежде спасти свое отчаянное положение на поле боя, что также очевидным образом относится к разряду иррациональных фантазий. Это заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. НАТО, строя планы по разработке вооружения для ВСУ, недооценивает опасность дальнейшей эскалации, заявила она. Дипломат отметила, что планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают Москве основания для повышенного внимания к любым предприятиям, задействованным в таких разработках. Белоруссия призывает к объективной оценке атаки ВСУ на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области со стороны международного сообщества. Это заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков. Удар по автобусу с белорусскими детьми направлен на эскалацию конфликта и на втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной, заявил Рыбаков на срочном заседании Совета безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами. Цитата: «Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной и вовлечь ее в войну», — сказал Рыбаков. Средства ПВО уничтожили 419 беспилотников над территорией России за ночь, сообщила Минобороны России. Тем временем наши артиллеристы уничтожили боевиков ВСУ при попытке бегства из Константиновки в ДНР. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили разрозненные группы украинских боевиков, отступавших из городских кварталов Константиновки. Противник, пытаясь уйти из-под огневого воздействия вооруженных сил России, укрылся в пустом частном доме в Алексеево-Дружковке, пригороде Константиновки. Однако это укрытие было уничтожено. Военнослужащие России наносят серьезные удары по противнику сразу на трех участках у Константиновки. Минобороны России сообщило, что российские военные дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины. Полицейские задержали 19-летнего мужчину, который создавал каналы связи для телефонных мошенников в Подмосковье. По предварительным данным, злоумышленник в апреле нашел подработку в одном из мессенджеров. По указанию кураторов, он должен был устанавливать и подключать устройства, преобразующие интернет-трафик, мобильную связь, что позволяло преступникам звонить и рассылать смс-сообщения с номеров российских операторов. Оборудование находилось в арендованных квартирах в различных городах Подмосковья. Также сотрудники полиции установили квартиры в Ногинске и Балашихе, где находилось еще 8 GSM-шлюзов. Установлено, что часть мобильных номеров использовалась мошенниками, которые похитили более 2,5 миллионов рублей у жителя Петербурга. Курс доллара на сегодня 77.75, а курс евро 88 рублей 65 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами Забаранка, Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться, теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, из-за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так, годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника. На чашку кофе или просто праздника. На чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню. Атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы. Зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8. 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», содержащий полный перечень данных о мигрантах и лицах без гражданства, должен начать работу в России с сегодняшнего дня. Утвержденный состав сведений определяет полный перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства, подлежащих включению в информационный ресурс нашей страны. Запуск ресурса станет важным шагом в цифровизации миграционных процессов, обеспечив формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности государственного управления в миграционной сфере. Украинские спецслужбы распространяют фейки в соцсетях якобы от имени жен или друзей участников СВО. Новая волна вражеских фейков обрушилась на Крым. Противник преследует цель оказать морально-психологическое давление и спровоцировать у людей тревогу за будущее. Для того, чтобы фейк зашел, используют метод завоевания доверия. Слухи особенно хорошо распространяются, когда источник заслуживает доверия. Поэтому в соцсетях или различных чатах публикуются сообщения якобы от имени жены военного, брата или друга участника СВО, знакомых, приближенных ко власти и имеющих инсайдерскую информацию. Фейковые новости якобы есть источник, но по факту его проверить нельзя. Россияне с июля смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрической идентификации, в том числе используя изображение лица и запись голоса. Речь идет не об отпечатках пальцев или сканировании сетчатки глаза. В единой биометрической системе используется изображение лица и запись голоса, то есть при дистанционной сделке система должна будет сверить человека с заранее зарегистрированными биометрическими данными и подтвердить, что документы подписывает именно та сторона договора, которая указана в сделке. При этом биометрия не заменяет усиленную квалифицированную электронную подпись, а работает вместе с ней. Еврокомиссия обсуждает возможность полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России, написали «Известия» со ссылкой на европейский источник. Как заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, страны Евросоюза уже не знают, что придумать, инициируя запрет на въезд граждан России, служивших в вооруженных силах нашей страны после начала СВО. Захарова назвала это предложение откровенно параноидальным и отметила, что антироссийские санкции ЕС приобретают все более международный характер, нанося ущерб другим государствам. Россия категорически не приемлет такую политику, а международное сообщество все активнее поддерживает линию на осуждение односторонних ограничений. Курс доллара на сегодня 77.75, курс евро 88.65. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
2: Любовь к тебе не описать Москвой. Дороги ведут в Рим, а я к тебе само собой.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва обращает внимание международного сообщества на преступления Украины. В Подмосковье была предотвращена массовая атака вооруженных формирований Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом. В результате погиб 6-месячный ребенок. 3 человека пострадали. Напомню, ранее украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который вез белорусских детей из Гомеля в Геленджик. 1 человек погиб, 8, в том числе и 6 детей, получили ранения. Российская сторона подчеркивает, из-за удара вооруженных сил Украины страдают гражданские лица и гибнут дети. В Министерстве иностранных дел России отмечают, нынешний террористический киевский режим является выкормышем Польши, которая сейчас сама демонстрирует обеспокоенность из-за культа нацизма в Украине. Владимир Путин выразил твердую уверенность, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Посевная кампания в России завершается. В правительстве отмечают, прогнозы на урожай зерна давать пока рано, но ожидания хорошие. Согласно отраслевым данным, в прошлом году его собрали более 144 миллионов тонн. Добавлю, на юге уже стартовала уборочная кампания. Первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показания прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы. Прошлый сезон на юге выдался аномально сложным. Озимые культуры пострадали от засухи, критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений – исключение излишне дешевых аналогов. Так, по указанию Центробанка, при определении средней стоимости запчасти не будет учитываться цена ее аналогов, если она на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В настоящее время есть лимит – не более 2% от цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по автогражданке должна вырасти на 10%. В связи с проблемами топлива появились любители им спекулировать. Бензин продается прямо из машин на дорогах, и заказать его можно даже через интернет, но по цене в несколько раз выше, чем на автозаправочных станциях. Однако за такие действия могут привлечь к ответственности, поскольку для торговли горюче-смазочными материалами требуется специальное разрешение, а если его нет, это незаконное предпринимательство. Если человек не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, его могут привлечь по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это грозит штрафом от 500 рублей до 2000 рублей. Есть и более серьезная ответственность уголовная, статья 171. Ответственность наступает, если доказано, что такая деятельность причинила ущерб свыше 3,5 миллионов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки.

0: I told you, they're the best.
1: Реклама на радио Портал.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Громче. Звук. Ярче. Свет. Клад.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Реклама на радиопортал.
1: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Москва обращает внимание международного сообщества на преступления Украины. В Подмосковье была предотвращена массовая атака вооруженных формирований Украины. Силы противовоздушной обороны сбили 60 беспилотников. Один из дронов упал на частный дом. В результате погиб 6-месячный ребенок. 3 человека пострадали. Напомню, ранее украинские боевики с помощью беспилотника нанесли удар по автобусу, который вез белорусских детей из Гомеля в Геленджик. 1 человек погиб, 8, в том числе и 6 детей, получили ранения. Российская сторона подчеркивает, из-за удара вооруженных сил Украины страдают гражданские лица и гибнут дети. В Министерстве иностранных дел России отмечают, нынешний террористический киевский режим является выкормышем Польши, которая сейчас сама демонстрирует обеспокоенность из-за культа нацизма в Украине. Владимир Путин выразил твердую уверенность, Киев перешел к открытым террористическим методам, потому что украинский режим каждый день теряет территории. Посевная кампания в России завершается. В правительстве отмечают, прогнозы на урожай зерна давать пока рано, но ожидания хорошие. Согласно отраслевым данным, в прошлом году его собрали более 144 миллионов тонн. Добавлю, на юге уже стартовала уборочная кампания. Первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, а также Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показания прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы. Прошлый сезон на юге выдался аномально сложным. Озимые культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов начнет действовать с 11 июля. Одно из главных изменений – исключение излишне дешевых аналогов. Так, по указанию Центробанка, при определении средней стоимости запчасти не будет учитываться цена ее аналогов, если она на 70% дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В настоящее время есть лимит – не более 2% от цены заменяемых запчастей. В результате этих нововведений средняя выплата по автогражданке должна вырасти на 10%. В связи с проблемами топлива появились любители им спекулировать. Бензин продается прямо из машин на дорогах, и заказать его можно даже через интернет, но по цене в несколько раз выше, чем на автозаправочных станциях. Однако за такие действия могут привлечь к ответственности, поскольку для торговли горюче-смазочными материалами требуется специальное разрешение, а если его нет, это незаконное предпринимательство. Если человек не имеет статуса индивидуального предпринимателя или самозанятого, его могут привлечь по части 1 статьи 14.1 Кодекса об административных правонарушениях. Это грозит штрафом от 500 рублей до 2000 рублей. Есть и более серьезная ответственность уголовная, статья 171. Ответственность наступает, если доказано, что такая деятельность причинила ущерб свыше 3,5 миллионов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 75 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 65 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Условия на топливном рынке возвращают нас сегодня в те времена, о которых хочется вспоминать меньше всего. Но одно дело хотелки, совсем другое реалии, как сейчас принято говорить на земле, хотя если уж буквально, то не на земле, а на автозаправочных станциях. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Про бак под завязку теперь, наверное, помнят все. Если попытаться выжать даже из этой, так себе скажем, истории полезное, то через пару месяцев она точно войдет в привычку, скажем прямо хорошую, и даже после стабилизации топливного рынка многие предпочтут при любой удобной возможности заправляться под завяз. Но это ведь не все. Уже сегодня можно встретить объявление о продаже канистр с бензином. Это означает, что кто-то их запасает и хранит. Но тут не все так просто. Точнее, важно знать, что хранение бензина строго регламентировано. Итак, начнем с того, что по официальным стандартам, то есть по ГОСТам, если бензин хранится в специальной герметичной таре, то он может оставаться годным примерно в течение года с момента производства. Но это при очень строгих условиях. Прохладно, темно и чтобы канистру открывали как можно реже. По сути, как на складе у крупного поставщика. А вот в обычном гараже все совсем по-другому. Бензин там со временем начинает портиться. Теряет свои самые легкие летучие компоненты, окисляется, в нем накапливаются смолы, и за этого он хуже испаряется, хуже воспламеняется и больше способствует образованию нагара в двигателе. Если же хранить бензин в металлической или хорошей пластиковой канистре для топлива в тени и при нормальной температуре, то он будет считаться нормальным, ну или скажем так годным, примерно в течение от 3 до 6 месяцев. После этого его свойства начинают постепенно ухудшаться. И уже через полгода есть заметный риск, что возникнут проблемы с запуском двигателя, появится детонация или увеличится нагар, особенно на современных машинах с их чувствительными системами. Так что в первую очередь, срок жизни бензина в канистре зависит от самой тары, а потом от температуры и насколько хорошо она закрыта. Металлические или сертифицированные пластиковые канистры для топлива гораздо лучше защищают бензин от воздуха и испарения, чем какие-то случайные емкости. И чем чаще вы открываете канистру, тем активнее идет обмен с воздухом, тем самым быстрее идет окисление и уходят легкие фракции. И если до настоящего момента все вроде бы как звучит логично, то слушайте дальше.
0: Автомобильные факты.
1: Необходимо подчеркнуть, что хранение бензина в канистрах, в жилых помещениях, подсобных помещениях или гаражах является нарушением законодательства и сопряжено с высокой степенью опасности. В закрытом пространстве происходит накопление паров бензина, что в свою очередь создает серьезную угрозу возгорания или взрыва при наличии даже незначительного источника искры. Законодательство прямо запрещает хранение в гаражах не только бензина, но и любых других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, например, ацетона, органических растворителей, а также баллонов с горючим газом. Бензин классифицируется как легко воспламеняющаяся жидкость с крайне низкой температурой вспышки, ниже 18 градусов, а его пары, будучи тяжелее воздуха, концентрируются в нижних слоях, формируя таким образом взрывоопасную смесь уже около пола. Нарушение данных требований влечет за собой административную ответственность согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих предупреждение, а в худшем случае наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. А вот в условиях особого противопожарного режима, который сегодня действует в большинстве российских регионов, сумма штрафа увеличивается. Помните об этом. Так что, если вам кажется, что легко и просто где-нибудь запастись канистрочкой бензина и хранить ее для себя или, скажем так, для другого товарища, то не все так просто. Будьте предельно внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 3600523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Лучше нас не

0: Реклама на радиопортал.
1: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
2: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: мебель для своего дома, не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.